падай в мои объятья. Нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай.
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай.
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.

0: Здравствуйте, ну доброе утро, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Доброе-доброе утро всем-всем-всем, кто нас слушает прямо здесь сейчас.
0: Ну и сразу же давайте бахнем, наверное, фанфары.
1: Та-дам! Да, пятница.
0: Да, мы молодцы, мы красавцы, вытерпели, выстояли эту рабочую неделю.
1: Было всем непросто, по медали.
0: Но мы, да, мы добрались. А вот лето, к сожалению, к этим выходным уже все, уже не доехало. И сегодня вы можете на себе прочувствовать, mm-hmm. что уже все такие осенние настроения, осенние вайбики витают в воздухе.
1: Да, плюс 8 градусов за окном и такое прям освежающее утро. Я вот сегодня, честно признаться, не особо выспалась. Ну, еще тут накопилось, да. И вот
0: и такими... теперь я понял, что с лицом у тебя.
1: Да, немного, да, ну, если честно. И вот, знаешь, с утра вышла с такими полузакрытыми глазами, но тут прохлада очень даже, кстати, оказалась. Она так взбодрила. Думаю, так, все, идем. Угу.
0: Да, не стоит надеяться сегодня на какое-то сильное там потепление. Ну, до плюс 15, до плюс 14 даже, давайте
1: максимум,
0: так вот. Не буду
1: да.
0: сильно там уж тоже эти. Угу. Ночью вообще дождь ожидается. Ну, короче говоря, все, судя по всему, лето, спасибо, до свидания.
1: Да.
0: Да-да-да. Ну, а мы с вами только-только вот приветствуемся. И, как всегда, у нас тут годный контент для того, чтобы вы классно стартовали этот день. И развлечения, и подарки, и шутки, и музыка, и, конечно же, важные новости. Mm-hmm. Пожалуйста, Яна, тебе слово.
1: Ну, я считаю, с этой новости надо начать прямо. Это важный момент. Каких знаков зодиака? Да, не улыбайся тут. Сильнее всего затронет это полнолуние.
0: Я же сказал важные новости. Вообще, знаешь, мне нравится наша программа. Вот 6 минут она идет, и мы уже говорим, кого накроет сильнее. Просто, ну, вот такая вот передача. Ладно, узнаем все подробности скоро, сразу после лирика. Аутентичная, еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И класс.

0: аутентичная. Яна, если бы тебе сказали, ой, ты такая вся аутентичная, как тебе такой комплимент вообще?
1: Сомнительно, но окей.
0: Как будто бы, да, звучит, типа, круто, но ничего не понятно.
1: Непонятно, да.
0: Лучше просто сказать, что, типа, ты классная, да?
1: Да, так
0: вот. Окей, 7 часов и 10 минут в Тюмени. И у нас тут, значит, полнолуние сегодня будет. И это всегда, ну, как-то отражается, значит, на нашем поведении. Пожалуйста, Яна, давайте.
1: Да, сегодня, 28 августа, начинается полнолуние.
0: Яна, знаешь что? Ты такая вся астрологичная.
1: Хорош, хорош, да.
0: Давай.
1: И еще ее называют кровавая луна или осетровая.
0: Вот мне нравится больше осетровая.
1: Да. Ну, ее так назвали, потому что... сейчас, кто они там? Народы Северной Америки.
0: Индейцы.
1: Ну да, что-то типа того. У них просто календарь тесно связан с природными явлениями. Ну и вот август у них... ознаменован добычей кого?
0: Осетра.
1: Молодец! Какой молодец, Сашенька. Ну вот, и значит, 5 знаков зодиака, которые сильнее всего затронут затмение. Это близнецы, дева, весы, стрелец и рыбы.
0: Я в безопасности. А хотя как в безопасности? Смотрите, водолея нету, да, но есть близнецы, это моя жена. И есть стрелецы.
1: Луна будет находиться в созвездии водолея.
0: Это еще хуже, да? Так, ну и что, какие-то рекомендации можешь дать этим ребятам?
1: Рекомендации, да, значит, не увольняемся сегодня, нельзя этого делать. На понедельник, там, на вторник, ладно, но не сегодня. Отправлять обвинительные сообщения и публиковать чужие тайны. Нельзя, нельзя. Брать кредит, подписывать важные документы, не перечитав даты, давать обещания, ну и принимать случайный сон какой-то, совпадение за однозначный знак судьбы.
0: То есть, правильно ли я понимаю, нужно просто руководствоваться здравым смыслом, и все в твоей жизни будет хорошо? Не обращать на это никакого внимания, просто жить вот как взрослый человек, да, принимать решения обдуманно, да?
1: Ну, получается, сегодня так, да.
0: Ну, что ж.
1: Редкий случай, когда так, да.
0: Для нас, конечно же, это очень тяжелая задача. Мы не из таких людей, но вы гораздо лучше, чем мы. Я думаю, что у вас все получится.

0: 16 минут точное тюменское. Ну и у нас тут, конечно, все готово для того, чтобы классно продолжить это утро.
1: Да, мы всю ночь наблюдали за звездами, расшифровали их, и оказалось, что они там такого насоветовали, что нам уже не терпится вам рассказать астрологический прогноз на сегодняшний день, на эту пятницу.
0: Тем более, да, вот пятница, я хотел бы акцентировать на этом внимание. Очень важно, да, все знаки судьбы вот это вот учитывать, чтобы все получилось идеально. Ну и, конечно же, мы все взрослые люди, да, поэтому надо быть в курсе событий. Свежие новости не пропустите после Вани Дмитриенко и суперхита «Недоступно».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 9 градусов и малооблачно. В течение дня потеплеет до плюс 14 и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
7: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
8: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
9: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
12: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 7.23, точное тюменское. Свежие новости на Красной Армии расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Тюменские студенты стали призерами международного чемпионата по робототехнике в Китае. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Тюменской области. В составе команды выступили Михаил Мухин, Николай Бизин и их наставник Ярослав Лизавенко из колледжа цифровых и педагогических технологий. Помимо призового места, ребята выиграли в номинации за лучшее выступление, которое вручают не только за результат, но и за качество исполнения. Тюменская делегация готовится к международному фестивалю молодежи. Участники и волонтеры из Тюменской области, которые представят регион на мероприятии, пройдут образовательную программу. Трек проведут во Дворце творчества и спорта «Пионер» 29 августа, пишут в инфоцентре правительства региона. Члены делегации познакомятся с программой, направлениями деятельности и особенностями работы области на полях мероприятия. Напомню, фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. От региона поедет свыше 110 человек. В Тюмени по КРТ в Антипино построят многоэтажки высотой до 20 этажей. Дома возведут в районе улицы Изумрудной. Первая высотка появится через 2 года. Полностью застройку закончат к 2032 году, сообщается в постановлении городской администрации, пишет Урару. Помимо этого, в микрорайоне построят 2 детских сада на 360 и 182 места. Определен участок и для спортивной площадки. Право на проведение КРТ на Изумрудной досталось застройщику завод ЖБИ-3. На этом все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: нет.
1: Гороскоп на Красной Армии.
2: 7.27 в Тюмени, и сегодня пятница, 28 августа, и пожалуйста.
0: Овны, день окажется удачным и откроет интересные возможности для решения профессиональных проблем, с которыми вы столкнулись в последнее время.
2: Тельцы, все будет складываться удачно, если вы не станете спешить с решениями.
0: Близнецы, день будет не слишком плодотворным и, честно говоря, довольно бестолковым.
2: Раки, важно выбирать надежных союзников, которые опираются на факты, а не на собственные домыслы.
0: Львы, постарайтесь в течение дня найти время для занятия, которое приятно именно вам, вдохновляет и поднимает настроение.
2: Девы, захочется легких успехов и быстрых побед, но сегодня ни на то, ни на другое рассчитывать не приходится.
0: Весы, интуиция окажется особенно острой. Именно благодаря ей, подсказкам, вы сможете избежать ошибок.
2: Скорпионы, велика вероятность удачных совпадений, и особенно приятно, что вы сумеете извлечь из них пользу.
0: Стрельцы, вам могут поступить предложения о смене работы, причем речь может идти не только о карьерном, сколько о довольно заметном финансовом росте.
2: Козероги, идеи, которые появятся у вас сегодня, окажутся очень удачными.
0: Водолеи, действуя самостоятельно, руководствуясь интуицией и здравым смыслом, вы сможете добиться неплохих результатов.
2: Ну и рыбы, важно не спешить с решениями и выводами, дайте себе чуть больше времени.

0: 31 в Тюмени. И вы знаете, далее у нас страничка вдохновения и мотивации, в которой что происходит?
1: Мы рассказываем, значит, что случилось в этот день, какой праздник, ну, или, может быть, событие какое-то.
0: День рождения, там, изобретение какое-нибудь появилось, да?
1: Да. Рассказываем про него, шутим даже иногда бывает, получается. Ну, и вдохновляем на позитивный настрой сегодняшнего дня.
0: Ну, то есть, если у кого-то получилось в этот день, то и у вас-то, конечно же, тоже получится. Ну, и вот, раз уж тут романтическая у нас тема пошла, так вот, для разминки вам день второй половинки сегодня.
1: А остальных половинок как, когда день?
0: Первых половинок. Ну, в общем, что мы можем сразу же сказать? Вот я всегда, знаете, мужчинам рекомендую вот такие поводы. Вот это как бы сигнал, да. Вы давно цветы дарили просто так, без повода какого-то? Вот сегодня вот вообще будет просто... Вы себе не представляете. Тем более выходные впереди, да. Вас могут друзья куда-то позвать. И какую соломку вы подстелите себе, если просто вот букетик чикс, просто как будто бы без повода. Я там слышал день второй половинки сегодня. Вот, пожалуйста, это...
1: Сразу о тебе вспомнил, подумал.
0: Да. В общем, инвестируйте, пожалуйста, инвестируйте. Ну и есть еще несколько интересных тоже таких заметных поводов, о которых мы бы хотели поговорить сразу же после электронного бенгера What If от Нептуника уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 14 и без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги почти свободны к этому часу. 11 минут придется постоять на Осипенко и далее по 50-летию октября от Немцова до Пермякова. 7 минут на Мельникате от Жигулевска до Республики. И 5 минут на Республике от Максима Горького до улицы Одесской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
5: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, кроссоверы «Белджи» от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
0: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
3: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ СБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: 7:28 в Тюмени. Итак, страничка вдохновения и мотивации. Что же интересного такого случилось 28 августа, что может нас тоже вот так сподвигнуть на какие-то великие дела? Давайте разбираться с этим. Во-первых, сегодня отмечается День надутых губ.
1: Вот так вот, да, хочется прям сказать. Да. Ну, это, наверное, что это значит? Легкая обида?
0: Ну, это первая стадия. То есть, если сказать тебе что-то сказали, да тебе это не понравилось, и...
1: Это первая стадия.
0: Пользуешься ли ты такой, значит, таким приемчиком?
1: Манипуляцией такой?
0: Да.
1: Нет, на самом деле не пользуюсь, потому что я сразу так, что, где, вот это мне не нравится, потому-то.
0: Какая-то неприятность.
1: То есть...
0: Сразу факты у тебя идут, да?
1: Конечно, давай сразу разбираться по делу.
0: Ну, я бы честно сказал, что это даже иногда бывает довольно миленько. И как бы, знаешь, ну, мы все действительно, когда общаемся, бывает, что, ну, что-то не то там немножко сказал, да? И как бы, ну, чтобы не обострять конфликт, сразу же вот на вот это, на факты выходить. Да-да-да. Можно вот так вот намекнуть, значит, своему мужчине, что... И возможно, что он... увидит это, такой, я все понял, конечно, ладно, все сделаем по-другому. Вот, поэтому...
1: Ладно, ладно, возьму на заметку, хорошо.
0: Пользуйтесь, пока мы добренькие, да. Также сегодня в США, ну, я думаю, что и во всем мире, наверное, да, отмечается День радиорекламы. И это же настоящие шедевры, да? Mm-hmm. Давай разыграем сценку.
1: Давай.
0: Алексеевна, ты ничего себе вот это, где масло там поменяла?
1: Я? Да, конечно, ты что, не знаешь, что ли? Вон там-то, там-то, ну.
0: Записывайте.
1: Да.
0: Это, конечно, вообще классика. Но надо сказать, знаете что, сейчас радиореклама выходит, конечно, на совершенно... Потому что, смотрите, когда есть изображение, да,
1: Это проще.
0: Одна история, да, ты воспринимаешь это, видишь, как бы, да, все, а здесь новоображение.
1: Да.
0: И как только не приходится нашим креативщикам... Это да, поэтому не проматывайте рекламу, потому что там есть, конечно, бриллиантики.
1: Да, полезная информация.
0: Как вам-то? 4, 5, 5, 5, 5.
1: Да, вот просто на подкорке.
0: Да. Там есть шедевры, конечно, да. Ну и еще рукастых мужчин сегодня мы поздравляем с их праздником. Сегодня день столяра и плотника.
1: Mm-hmm. Это кто такие, кто делает стол и плот?
0: Да, Юрий Лоза своего рода. Маленький плотник. Но, слушай, как я разобрался в этом вопросе, они, ну, работают с древесиной, во-первых, да, во-вторых, столяр это вот больше мебель какая-то, действительно, да, какие-то маленькие изделия, а плотник это про строительство, это вот...
1: Ну, почти я угадала.
0: Как они эти... Брус... Я не разбираюсь.
1: Прям грандиозное строительство.
0: Ну да, что-то там поставить, вот дом, например, там, какой-то...
1: Мужицкие вот эти работы все.
0: Что-то, да. Вот, но, вы знаете... Такая шутка, конечно, сейчас будет, но не могу не удержаться. И сейчас про бывшую будет шутка. Я, знаете, тоже долгое время работал с деревом, поэтому тоже своего рода плотник и столяр. Вот такой день. Интересный, насыщенный, разнообразный. Забирайте что-нибудь себе и как вдохновляйтесь.

0: Прямо сейчас в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». 7:48 в Тюмени. Ну и раз уж об этом зашла речь, да, Оливер Хелденс, диджей. И, между прочим, имеете честь с лучшим выпускником школы диджеев WFG DJ Studio 2.
1: Mm-hmm.
0: Позвольте,
1: респект,
0: позвольте,
1: да.
0: Так сказать, да.
1: Можно добавить, кстати, что название трека сегодня, мне кажется, идеально подходит, когда начальник тебе дает задание, а уже пятница, не хочется делать, и ты вот идет
0: E-E-O-U. В общем-то, почему я решил похвастаться, да, тем, что в свое время вот так вот с отличием окончил школу диджеев. Дело в том, что вот такая новость

0: Вот, ну, закончил. Потом лет 10-11, ну, успешно, как мне кажется, выступал на разных площадках, в том числе и достаточно крупных. Несколько тысяч человек у меня были такие танцполы в моей практике.
1: А так ты танцами занимался?
0: Почему? Диджеингом.
1: А, диджеингом. Ну.
0: Я закончил, говорю, школу диджеев. Ты танцами занимался?
1: Я не услышала. Так, ну а я тоже хочу поделиться. Но буду делиться порционно, потому что есть много всего, чего рассказать. Занималась я тоже, кстати, музыкой. Музыкальную школу ходила, но там я играла на скрипке.
0: Ничего себе. Да. Туда, кстати, абы кого не берут. Туда же берут вот со способностями.
1: Ну, да. Как минимум, оказывается, у меня была способность.
0: Со способностями и очень сильными плечами, потому что скрипку надо долго держать.
1: И шеей, и голову, потому что ее придерживать нужно.
0: В общем, расскажите, на какие секции кружки вы ходили и каких результатов вы добились. 8-922-300-1046, пишите в Макс или в канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС Брутвинь, УГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Геродзерщанная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 20-50-45. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: До 500 тысяч рублей в вашем кармане. И ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП «Щирин Алексей Николаевич». РНП 321-250-600-091-906.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
11: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: 7.56 в Тюмени, и 5 сентября Дворец творчества и спорта «Пионер» проводит День открытых дверей. Презентация направлений кружков там пройдет, и мы решили сегодня вот как-то вдохновиться этой темой и поговорить о том, на какие кружки и секции ходили вы и каких результатов вы добились. Вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Ой, как приятно вспомнить детство. Занималась музыкой, большим теннисом, легкой атлетикой и карате. Нигде ничего не достигла, но получила кучу удовольствия. А вот на сегодня горжусь, перечисляя свои увлечения, поскольку у меня не заставляли, а выбирала я их сама. Так что свободу детям!
0: Ну, вы знаете, это, конечно, что-то на богатом. Большой теннис. Вот это вот. Это сейчас у нас в Тюмени, кстати, вообще, вот я буквально пару недель назад, ну, там, мероприятие у меня было вот с нашим теннисным комьюнити. Сейчас, конечно, вообще все условия, новый центр, там, корт, да. И все вообще такое суперсовременное. Но раньше я не думаю, что так было, конечно, развито. Поэтому, да, это что-то на богатом.
1: Но, мне кажется, раньше это было более доступнее, чем сейчас.
0: Вот и не знаю, кстати. Прикинь, ракетки сколько стоят, да?
1: Ну да.
0: Так, стандартный пацанский набор. Футбол и карате. Закончилось все это травмой ноги и последующей потерей интереса к данным увлечениям. Ну и плюс подростковый возраст наступил, а там, сами понимаете, чего хочется.
1: Гулять туда-сюда,
0: да,
1: тусить,
0: вообще
1: играть в игры.
0: Никакой не футбол, никакой не карате. Вообще, тоже начинал ходить в музыкалку на баян. Но баян как-то было не круто, поэтому забросили. Впоследствии научился брякать на гитаре. Ну, видите, пригодилось все-таки. Как-то
1: музыкальное образование.
0: Все равно какое-никакое, да. Два занятия, извините, но все равно. Вот это, таскать инструмент, да.
1: Да. Сила, опять же, была.
0: Но. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Расскажите, на какие кружки и секции вы ходили и каких результатов вы добились.

0: 8 часов в Тюмени. Всем привет, привет и добро пожаловать к нам сюда в утреннее шоу Red. Мы продолжаем бодро врываться в пятницу.
1: Финишная прямая к выходным вместе с музыкой, свежими новостями и даже подарками.

0: 8:05 в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем приятного утра, кто уже проснулся, ну или просыпается вместе с нами. Вдруг, если вы еще не знаете, то за окном плюс 9, уже прохладно, да, не так обманчиво уже такое солнышко.
0: Да, кажется, что как будто бы, ну как будто норм, да.
1: Угу.
0: Но нет, лучше все-таки какую-то куртку сегодня, что-то такое, или кофту,
1: да,
0: худи, что там у вас есть, обязательно нужно с собой прихватить, потому что днем сегодня, ну, не сильно теплее, чем сейчас, плюс 14 максимум.
1: Mm-hmm.
0: Знаете, мы не будем из-за погоды как-то что-то переживать, расстраиваться и так далее, потому что впереди, как-никак, выходные, mm-hmm. финальные летние выходные, нужно как-то особенно их провести. Чем ты планируешь заниматься? Расскажи нам.
1: Я, кстати, не строила планы, если честно. Вообще думала дома просто отдыхать, высыпаться. Но это пока у меня такие планы, пока утро, я еще не выспалась. Сейчас, ближе к вечеру, там, подружки туда-сюда. А у тебя какие планы?
0: Ну, у меня сын уже начинает обратный отчет, сколько дней осталось до конца лета, поэтому, что-то с семьей как-то, наверное, куда-то поедем, что-то, не знаю, поедим. Это погуляем по городу.
1: В целом, отличные семейные выходные. В общем, какие планы на выходные у тюменцев? Они, наверное, продолжают подготовку к новому учебному году. И тут как раз подъехала тюменская статистика, в какие суммы обошлись сборы в школу.
0: Давайте, конечно, актуалочка, поэтому давайте, конечно, разбирать. Чужие деньги считать, это мы любим, конечно. Сразу после этой паузы Magnetic будут все подробности. Еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: И песенка «Magnetic». Довольно актуальная, кстати, история, потому что, ну, многие сейчас возвращаются из отпусков и в качестве сувениров привозят магнетики.
1: Да. И весь холодильник в магнетиках.
0: 8 часов и 10 минут в Тюмени. Но гораздо еще более актуальная тема, это, конечно, подготовка к школе. И подъехала интересная статистика. Яна, пожалуйста.
1: Тюменцы рассказали о своих тратах на сборы в школу. И суммы от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Именно.
0: Интересно, чем это, ну, от чего это зависит. Ну, кто-то просто больше любит своих детей, да, поэтому готов 50 тысяч потратить, а кто-то, у кого, знаешь, уже второй, там, третий ребенок, уже что-то осталось от старшего, да,
1: да,
0: опять же,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: и
1: да,
0: как бы до нашего, да.
1: Ну,
0: какие-то особенности есть?
1: Различия по классам, да, дороже всего обходятся именно первоклассники, потому что много всего нужно, потому что второй, третий класс, там уже что-то, может быть, осталось, что-то можно там такое, ну, и такое, такая еще особенность, знаешь, требование строгое появилось, что подошва у сменки обязательно должна быть белой.
0: Чтобы на линолеуме в школе не оставались вот эти черные полосы, которые мы с пацанами называли, уж простите, черкаши.
1: Да, именно так. И заставляли которых оттирать, да.
0: Да. Так, ну и знаешь, вообще, я считаю, что современным школьникам и современным родителям довольно-таки повезло, потому что сейчас очень много есть магазинов, в которые, пожалуйста, пришел, вот школьная форма.
1: Да.
0: Просто взял, купил уже вот готовое, и, пожалуйста, все, у тебя ребенок красивый, пошел заниматься, опрятный и так далее.
1: Маркетплейсы, опять же, в помощь очень сильно.
0: Раньше, конечно, как это все происходило? Ты... родители тебя забирают. Рынок Солнечный, пожалуйста.
1: Вот выставочный вот... зал, да, на Севастопольской.
0: Идите, точнее, мы еще походим, мы еще посмотрим.
1: Да, да, да.
0: Мы вернемся.
1: И потом вернемся, да, обязательно.
0: Спойлер, никто никогда не возвращался. Также вот это, знаешь, когда ты стоишь на картонке, естественно, да кому ты нужен? Ты стоишь там, вот это все переодеваешь.
1: А продавец... Как тебе идет? Да, только да, для тебя. Дождалась. А ну вот сейчас достану.
0: Еще, знаешь, у меня сразу такие, ну, я бы сказал, неприятные воспоминания. У нас тоже в старших классах уже начали, ну, к деловому стилю нас, так сказать, склонять. И там, ну, то есть брючки, рубашки, пиджачки, что-то вот такое. И поначалу это еще все нормально, но потом ты достаешь зимнюю куртку, и никто, когда выбирает зимнюю куртку, не учитывает, что пиджак достаточно длинный, да, до середины бедра. Поэтому
1: и
0: тебе приходится...
1: Выглядывает.
0: Он как бы немножко выглядывает, да. И ты идешь вот этот, как капуста какая-то. А еще ты же сменку берешь туфли, да? Поэтому идешь ты в кроссовках. Это сейчас smart casual это назвали, когда брюки с кроссовками. А раньше ты идешь вообще и ощущаешь себя полным придурком. Вот.
1: Ну, уже тогда появилась многослойность, то есть пиджачок немножко выпирает из-под курточки.
0: Да, проблема только в том, что тогда это было не в моде. Это сейчас как бы ок, да. Ну что, мы, наверное, пожелаем всем, прежде всего, родителям, наверное, да, терпения, потому что это все, конечно же... Еще вот помните, мы сегодня на этой неделе уже говорили про подростков, вот этих вот, которые... Мам! В общем, терпения вам, дорогие родители.

0: Маша Чайкина в утреннем шоу «Рэда Красной Армии» с песенкой «Стрелы», 8.18 в Тюмени. Ну, не «Стрелы», а «Стрела», да? У нас есть такой мост в Тюмени.
1: Да.
0: И прямо сейчас улица Мариса Тереза от моста через железную дорогу до республики. Время проезда 4 минуты составляет.
1: Всего лишь.
0: Хотя кажется всегда, что гораздо больше, да?
1: Ну да, целая вечность.
0: В общем-то, ну, даже если вы где-то и застряли в какой-то пробке, то ничего страшного, вообще мы тут готовы вас всячески развлекать вообще. И вот на ближайшие минуты вот такой план действий у нас.
1: Мы впереди подарим вам билеты в кино, чтобы запланировать вы смогли приятный вечер. Ну и, конечно же, как же без него, любимый астропрогноз от самых ярких звезд.
0: Но прежде будут свежие новости. Николай Антонов, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро, ребята. И вы знаете же, что близится промышленный этический форум ТНФ.
0: Есть такое.
2: Ой, как много там интересного всего будет происходить, в том числе о том, что-то связанное с нейросетями и для кого. Вот об этом я и расскажу в первой новости в выпуске.
0: Сразу же после Мерка и Кремонта и их веселой песенки «Партенопе».
3: Реклама.

0: то выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53.
1: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия. В том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
9: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: 8.25, точное тюменское, на Красноармии свежие новости, с нами Николай Антонов. Приветствуем тебя, Николай. Пожалуйста, прошу.
1: И я вас приветствую. Всем доброе утро. Здравствуйте. Итак, начнем как раз-таки с форума ТНФ. Мастер-классы по нейросетям и встречи с топовыми экспертами подготовили для студентов на промышленно-энергетическом форуме ТНФ. Об этом пишет «Тюменская линия». Тюменцы узнают, как избежать ошибок во время собеседования, освоят инструменты ИИ для поиска вакансий и составления резюме. Также состоится деловая игра, где участники в роли топ-менеджеров нефтегазовой компании должны структурировать активы, найти союзников и получить госфинансирование. 17 сентября молодые специалисты и учащиеся вузов смогут посетить площадку бесплатно, предварительно пройдя регистрацию. Южный обход Тюмени, который кардинально разгрузит транспортную сеть города и агломерации, построят максимум за 3 года. Сегодня участок дороги между Московским и Червишевским трактами перегружен в 4 раза выше нормы, что провоцирует постоянные пробки и разрушает дорожное полотно. Новый южный обход возьмет весь транзитный поток на себя, пустив машины с запада на восток в объезд городских улиц, пишет «Тюменское время». В ближайших планах региональных властей и строительство новых транспортных развязок. Автобус номер 40 в Тюмени поменяет маршрут с 29 августа. Как сообщили в городской администрации, из маршрута исключат улицу Тимофея Чаркова и остановку ЖК «Звездный городок» в обоих направлениях. В схему движения включат остановочные пункты улицы Дальняя, ЖК «Мириады» в прямом и обратном направлениях, Тобольский тракт в прямом направлении. Уточнить расписание пассажиры могут на сайте и в мобильном приложении «Тюменский транспорт». На этом у меня пока что все. Встретимся через час, ну а далее утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.30, точно, Тюменская пятница. Сегодня 28 августа и подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, день окажется удачным и откроет интересные возможности для решения профессиональных проблем, с которыми вы столкнулись в последнее время.
1: Тельцы, день окажется очень удачным, если вы не станете спешить с решениями.
2: Близнецы, день будет не слишком плодотворным и, честно говоря, довольно бестолковым.
1: Раки, важно выбирать надежных союзников, которые опираются на факты, а не на собственные домыслы.
2: Львы, постарайтесь в течение дня найти время для занятия, которое приятно именно вам, вдохновляет и поднимает настроение.
1: Девы, захочется легких успехов и быстрых побед, но сегодня ни на то, ни на другое, увы, рассчитывать не приходится.
2: Весы, интуиция окажется особенно острой. Именно благодаря ей подсказки вы сможете избежать ошибок.
1: Скорпионы, велика вероятность удачных совпадений, и особенно приятно, что вы сумеете извлечь из них пользу.
2: Стрельцы, вам могут поступить предложения о смене работы, причем речь может идти не столько о карьерном, сколько о довольно заметном финансовом росте.
1: Козероги, идеи, которые появятся у вас сегодня, окажутся очень удачными.
2: Водолеи, действуя самостоятельно, руководствуясь интуицией и здравым смыслом, вы сможете добиться неплохих результатов.
1: Ну и рыбы, важно не спешить с решениями и выводами, дайте себе чуть больше времени.

0: Атмосинема.
1: Ну и тема у нас такая на этой неделе, так как до сих пор идет ажиотаж по поводу Человека-паука, вокруг него там куча всяких людей в масках ходят. Ну и мы поддерживаем эту тему, и сегодня звучит вопрос, собственно, про кого? Про
0: Человека-паука.
1: Молодец. Вот, и вопрос такой: в каком городе проживал Человек-паук?
0: Опа, собственно? Давайте заглянем, так сказать, в его документы, да, и узнаем.
1: Прописка там где, на какой страничке?
0: Прописка.
1: В каком городе? Первый вариант ответа – Нью-Йорк, второй вариант – Лондон, ну и третий, наверное, самый такой
0: правдоподобный,
1: да, Ишим.
0: Какой вариант вы считаете правильным? Отправляйте цифру с номером к нам в МАКС 8922-300-1046. Скоро подведем итоги, одного счастливчика выберем и подарим ему парочку билетов в Атмосинема. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: Тем временем, как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 3 балла. 13 минут на Мельникате от Наровской до Харьковской займет проезд. 11 минут на 50-летие октября от торгового центра Половик до улицы Максима Горького. Ну и около 10 минут на Ленина от Исторической площади до Мариса Тереза.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29 400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75+, 2024 модельного года. Не
8: оферта. Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.

0: Games в утреннем шоу Red.
1: 8:41 в Тюмени. Итак, мы все, закрываем тренд на Человека-паука.
2: Да.
1: Вот всю неделю мы вспоминали его биографию. И в этот раз Олег смог правильно ответить на наш вопрос. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: И вы знаете, здорово так получилось, потому что Олег своего рода тоже Человек-паук. Он тренер по скалолазанию.
2: Mm-hmm. Ну и такой вопрос интересный у меня, я так долго думала, и он возник. Олег, расскажите, как так вышло, что вы занимаетесь скалолазанием? Наверняка есть какая-то интересная история.
3: Ну да, мы раньше в детстве бегали по заброшкам, лазали по стенам, прыгали, паркуром занимались.
1: Паркур, конечно! Mm-hmm. Скорее всего, это было после фильма какого? Ямакаси и 13-й район, правильно?
3: Да.
1: Да. Круто. Ну и знаешь, Олег, на самом деле вот сейчас начинается учебный год новый, многие родители как раз раздумывают над тем, в какую секцию там отдать. Вот ты можешь сейчас вот прямо, вот знаешь, как можно больше людей привлечь в этот замечательный спорт. Пожалуйста, тебе слово.
3: Да, приходите на участок 14 физический манер у всех тренировок, как взрослых, так и детей.
1: И взрослые? И взрослые тоже могут приходить, да?
3: Да, взрослые тоже могут.
1: Но что-то мне подсказывает, что это менее зрелищно, конечно, чем... У взрослых уже инстинкт самосохранения как бы присутствует. Тяжеловато все это. Но давайте ближе к игре переходите. Так, вопрос сегодня был вот такой.
2: В каком городе проживал Человек-паук? Первый – Нью-Йорк, второе – Лондон, ну и третье, конечно, Ишим. И какой твой правильный вариант ответа?
3: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк. И смотрите, какая ситуация, в общем, возникла. Вообще, что касается Лондона, я вам так могу сказать, что в фильме «Человек-паук» действительно находится в Лондоне. Что касается Нью-Йорка, есть и такие фильмы, где «Человек-паук» в Нью-Йорке. Про Ишим что могу сказать? Ну, там нету небоскребов, а в частном секторе, сами понимаете, на паутине сильно-то и не, как бы...
2: Слишком
1: не...
2: быстро будешь добираться.
1: Не полетаешь, да. Ну, все, я не буду больше тебя кошмарить. Действительно, да, проживает Человек-паук в Нью-Йорке. В одной из частей он был в Лондоне.
2: Конечно же.
1: Но это было так, чисто проездом, что называется. Олег, мы тебя поздравляем, вручаем тебе приглас в Atmos Cinema. Желаем тебе классного дня и замечательных выходных. Счастливо!
2: Пока!
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: про ваши кружки и секции.
1: Да, потому что 5 сентября в Дворце творчества и спорта «Пионер» пройдет День открытых дверей. Там, значит, и дети, и родители смогут прийти, познакомиться с направлениями кружков и выбрать, куда можно сходить. Ну, а также, конечно же, праздничный концерт. Угу.
0: Ну и вот мы решили поговорить о том, в какие кружки и секции вы ходили. Яна, пожалуйста, тебе слово.
1: Да, я продолжаю делиться своими, так сказать, кружками, как в мессенджере. Еще в детстве я занималась хореографией, классическими и народными танцами. Угу. Это вот носочек туда, носочек сюда, гранд батман, плие.
0: А народные что там?
1: А вот это вот...
0: Подкадышева, забаваха? Можешь?
1: Могу, конечно.
0: Ну, не вот это вот на корпоративе под матушка-земля, а нормально что-то.
1: Да, могу вот это вот там выйти с чечеткой немножечко. Там
0: все хорошо, значит, на ближайшем корпоративе с тебя номер, договорились. 8-9-2-2-3-0-1-4-6, это наш Макс, пишите туда и в канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 10 облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 14 и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: 56 минут точное тюменское. Мы сегодня говорим про кружки и секции, которые вы посещали в детстве, там, в юности, и каких результатов в итоге вы в этих вот занятиях добились, да. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Ходил на борьбу и плавание, и там есть достижения и медали. Сказать, что это пригодилось в жизни, нет. Но, глядя в зеркало, я понимаю, что не зря родители заставляли ходить на тренировки.
0: Да, представляете, какие плечи у этого человека. Потому что плавание, конечно, ой, как для мужчины, особенно вот этот V-образный силуэт.
1: Да.
0: Я вам расскажу, как я однажды сходил, ну, это уже во взрослом возрасте, сходил на пробную тренировку по плаванию.
1: Так.
0: Она началась сразу же с такой пассивной агрессии тренера. Он такой говорит: здравствуйте, Александр, все, ну что, давайте начинать. Умеете плавать? Я говорю: да. Он такой: да, серьезно, умеете плавать? Я говорю: да. Он говорит: покажи. Я просто проплыл вот так вот один бассейн. Он такой говорит: ну, а теперь давайте будем учиться плавать. И тут я понял, что плавать я не умею. Да, вспомнилась история про моего друга. Еще одно сообщение. В студенческие времена ему понравилась одна девушка. Она ходила на танцы, и чтобы как-то к ней подкатить, он начал ходить туда же на танцы. Талант к этому делу у него был нулевой. Рассказывал, что вся студия над ним угорала, но своего он все-таки добился. Вижу цель, не вижу препятствий, что называется. Красавец, молодец.
1: Это, видимо, уважение. Два друга написали, потому что мне очень похожее сообщение прилетело. Ходил на танцы 6 лет, все понравилось, кроме этих купальников. В подростковом возрасте они, конечно, не остались незамеченными.
0: Купальники?
1: Да. Ну, такие вот, знаешь, как
0: обтягивающие,
1: у...
0: Обтягивающие,
1: да,
0: типа. Да. Ну, видишь, разные танцы.
1: Ну, так, может быть, он на хип-хоп ходил, например.
0: А что там обтягивающего?
1: Нет, на хип-хопе, наоборот, нет.
0: Да, да. Ну, есть и такие танцы, конечно, да. Чуть-чуть на шахматы, чуть-чуть художка, чуть-чуть волейбол. Всему этому научила дочку. И такие вот у нас получаются общие интересы.
1: Классно.
0: Можно я вам расскажу про волейбол? Я не особо занимался волейболом, но играть, так сказать, ну, могу нормально. И вот я в прошлом году ездил в Турцию. И, ну, я не могу же просто лежать и загорать. Это мужчины
1: слишком
0: не умеют.
1: Просто.
0: Да, да. Вот, конечно, сразу волейбол. И я начал что-то всех разматывать. И в какой-то момент команда соперников начала... носить мне, ну, тубир, чтобы я начал играть немного похуже, и у них появился какой-то шанс.
1: Кстати, я тебя вызову на батл, потому что у меня третий разряд по волейболу, между прочим.
0: Ну, звучит, конечно, пока что вот так вот себе, да. Ну что же, а какие кружки и секции ходили вы? Расскажите. 8922-300-146, это наш Макс, и канал ВК, радио Красная Армия, пожалуйста.

0: 9 часов в Тюмени. Такой солнечный, но при этом прохладный денек у нас сегодня. Но какая разница, ведь сегодня пятница.
1: Да, здесь у нас точно будет жарко в этом часе. Делай громче.

0: меня зовут Яна Кушнир. Такого даже приятного солнечного пятничного, что немаловажно. Хочется пожелать всем тюменцам.
1: Да, мы вас поздравляем. Завершается рабочая неделя. Финальные летние выходные у нас прямо по курсу. Нужно что-то особенное, что-то приятное обязательно для себя организовать. Можно даже, знаете, сегодня вот, ну, давайте будем честны тоже. Не работай же, не о работе же думать все время.
0: Ну, да? Уже не совсем,
1: подумайте,
0: да.
1: Подумайте, что вы не успели сделать этим летом, и вот эти выходные обязательно закройте эти, как вы любите говорить?
0: Гештальты.
1: Да. Но, вы знаете, наступление осени, казалось бы, да, о, все, лето закончилось, но мужчины как можно скорее хотят, чтобы наступила осень.
0: Общий сбор.
1: В том числе тюменские мужчины, да, да, мы тоже не отстаем от трендов. И, внимание, девочки, готовьтесь. Уже скоро у нас начинаются эти дни. Нам вообще будет не до вас.
0: Так, и что же там?
1: Все подробности давайте я вам расскажу через 3 минутки, которые скучать тоже не собираемся. У нас Зиверт Эвер и Директор Рилс. Давай на самый верх. Всем еще раз привет.
0: Доброе утро.
1: И классного дня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Это Зиверт Эвер и директор Рилс с утренним шоу «Ред на Красной Армии». Классная новинка. 9 часов и 8 минут в Тюмени. Ну и по поводу новинок хотелось бы поговорить, конечно же, поподробнее. Девочки, если вы как-то рассчитываете на своих мужчин вот в ближайшее время, какие-то дела, что-то до 19 ноября успевайте, потому что потом вообще все, абонент будет недоступен, потому что 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series выходит долгожданная игра GTA 6. Да.
1: Ну, а мне тоже интересно.
0: Вообще, что... Яна, раскрой просто, ты как к компьютерным играм вообще относишься? Какой у тебя опыт в этом вопросе?
1: У меня не сильно большой, но насмотренность хорошая
0: хорошо,
1: есть.
0: Хорошо, давай. Итак, я тебе буду сейчас говорить какие-то термины геймерские, да?
1: Так.
0: Тебе нужно понять вот из игр какие-то. Тебе нужно постараться объяснить, как ты это чувствуешь.
1: Давай.
0: Вот, например, рак. Кто такой рак?
1: А, кто? Ничто даже. Какой-нибудь враг. Похоже, рак-враг.
0: Игрок, который плохо играет.
1: Ну, почти.
0: Петух — это кто? Это что, точнее? Кто такой петух, это понятно. Это вот как раз-таки враг. Так, ну что такое петух?
1: Какой-то, не знаю, персонаж, который плохо себя повел.
0: Это пушка такая в Counter-Strike. Ну и последнее — банан.
1: Это бомба какая-нибудь.
0: Нет, это такой коридор, тоже на Counter-Strike в форме банана. Его напоминает, и поэтому так. В общем, не шаришь ты вообще.
1: Ноль из трех.
0: В киберспорте. Но давайте расскажем. Подъехали подробности геймплея, то есть игрового процесса GTA 6. И появилась возможность... Основные фишки. Значит, появилась возможность играть сразу за двух героев, самостоятельно переключаться между ними в любой момент.
1: Ух ты.
0: То есть такая вот биполярочка.
1: Да.
0: Можно менять форму тела через образ жизни. Если не есть, то герои худеют. Если качаться, то они наберут массу.
1: Это то же самое, мне кажется, они берут сейчас, как и Sims. Там тоже можно там работать и там быть успешным, не работать, можно и умереть, там утопиться, да, в бассейне, лестницу.
0: А ты не делала так бывшему? Нет?
1: Нет, так не делала.
0: Хорошо, вот продолжая тему Sims. Отношения между Джейсоном и Люсией, это главные герои, можно развивать через свидания, СМС и совместные налеты или оставить их просто расчетливыми партнерами.
1: Главное, чтобы не мешали вот эти женщины, которые странно ходят на улице, помните?
0: Так, ну и вдохновлялись реальными журналистскими расследованиями и историями из книг. Ну и вот я посмотрел видосы эти, выглядит все очень вообще супер реалистично. Вот все, что было до этого в GTA, за что мы ее любим, все это... умножено на несколько вообще раз, кинематографичный такой эффект, и, ну, конечно, выглядит все вообще супер.
1: Ну вот я тоже теперь захотела. Как это так сработало?
0: Ну, давай так, я пройду, там 80 часов сюжет, потом может быть. Может быть, да.

0: от Амирчика. 9 часов 18 минут в Тюмени. Кстати, был как-то на его выступлении и, в общем, фоткался с ним. И он такой: это что у тебя такое за наклейка? Это что, флаг Кыргызстана? Я говорю: нет, это стикер Альфа-банка. Он немножко расстроился. Но темно было, он не разглядел.
1: Ну да, с кем не бывает.
0: Да. Так, мы хотим, знаете что, разглядеть наше будущее. И сделаем это уже минут примерно через 10, да?
1: Да, мы расскажем астрологический прогноз для каждого знака зодиака. И чтобы вот вы каждый прям человечек, который сейчас нас слушает, построили свои
0: индивидуальные планы.
1: Но не моя дикция сегодня идеальная, да.
0: Так, а вот кого дикция вообще в полном порядке, так это у Николая Антонова. Я надеюсь.
2: Но вы сейчас тоже пух накинете, а потом что получится?
0: Надо соответствовать, Николай, да-да-да.
2: Хорошо, анонс какой-то нужен?
0: Ну, конечно.
2: Какой-то анонс. Вот в духе региональных новостей вот такой вот. Мы читали, и мозги наши устали. Именно эту фразу, а может быть и другие, можно будет услышать на предстоящем конкурсе «Книга года».
0: Ничего не понятно, но очень интересно. Сразу после Карлита и Софи Такер «Манхэттен» узнаем все подробности. Еще раз всем отличного дня.
3: Реклама.
4: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
5: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: 9.25 в Тюмени. На Красной Армии свежие новости. Нам их расскажет Николай Антонов. Николай, пожалуйста, прошу.
1: Всем доброе утро, здравствуйте. Итак, в Тюмени в районе Тобольского тракта вырастет новый высотный микрорайон. Согласно плану застройки, здесь возведут не только жилье, но и торговый центр с кинозалом, поликлинику, IT-кластеры, спорткомплекс с бассейном, сообщает ура.ру. Освоение территории пройдет в три очереди. Школу, многофункциональный центр, IT-кластер сделают в 2033 году. ТЦ, пожарное депо, три школы и четыре детских сада появятся к 2040-му, а через пять лет здесь возведут поликлинику, станцию скорой помощи и спорткомплекс. Также проложат новые дороги и улицы. В Тюменской области завершается фестиваль национального творчества «Этнолето». Заключительный концерт состоится 29 августа на Цветном бульваре, пишет инфоцентр правительства региона. Гостей ждут песни и танцы национальных творческих коллективов и солистов, тематические выставки быта и культуры народов России, фотозоны, чум северных народов, казахская юрта, мастер-классы, викторины и розыгрыши. Добавлю, события проходят в рамках Года единства народов России. Тюменцам предлагают поучаствовать в региональном конкурсе «Книга года». Ежегодный проект выявит лучшие произведения в семи основных номинациях, включая художественную прозу, поэзию, научные, учебные, детские издания. Особое внимание будет уделено патриотической литературе и трудам о единстве родного края, сообщают в Департаменте культуры Тюменской области. Издание необходимо принести в Тюменскую областную научную библиотеку до 20 сентября. К данному часу это все новости. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9.29, точная тюменская. И пятница сегодня, 28 августа. Сами понимаете, нужно грамотно все распланировать. И подсказки от астрологов нам в помощь.
2: Овны, день окажется удачным и откроет интересные возможности для решения профессиональных проблем, с которыми вы столкнулись в последнее время.
1: Тельцы, день окажется очень удачным, если вы не станете спешить с решениями.
2: Близнецы, день будет не слишком плодотворным и, честно говоря, довольно бестолковым.
1: Раки, важно выбирать надежных союзников, которые опираются на факты, а не на собственные домыслы.
2: Львы, постарайтесь в течение дня найти время для занятия, которое приятно именно вам, вдохновляет и поднимает настроение.
1: Девы, захочется легких успехов и быстрых побед, но сегодня ни на то, ни на другое рассчитывать не приходится.
2: Весы, интуиция окажется особенно острой. Именно благодаря ее подсказкам вы сможете избежать ошибок.
1: Скорпион, велика вероятность удачных совпадений, особенно приятно, что вы сумеете извлечь из них пользу.
2: Стрельцы, вам могут поступить предложения о смене работы, причем речь может идти не столько о карьерном, сколько о довольно заметном финансовом росте.
1: Козероги, идеи, которые появятся у вас сегодня, окажутся очень даже удачными.
2: Водолеи, действуя самостоятельно, руководствуясь интуицией и здравым смыслом, вы можете добиться неплохих результатов.
1: И рыбы, важно не спешить с решениями и выводами, дайте себе чуть больше времени.

0: малиновой луне. Ну, про луну мы сегодня рассказывали, там затмение, не нужно принимать каких-то импульсивных решений. А вот про малиновое, про малинку-то мы вообще не говорили. А хочется?
1: А что там про нее?
0: Ну, захотелось малины просто.
1: А, просто поесть, да?
0: А что еще?
1: Ну, не знаю.
0: Пособирать? Ну уж нет, это мне не нравится. 9 часов и 33 минуты в Тюмени. И, вы знаете, мы сегодня решили обсудить секции и кружки, которые вы посещали. Почему так произошло?
1: Почему мы такую тему выбрали? Потому что 5 сентября этого года в Дворце творчества и спорта «Пионер» пройдет День открытых дверей. Там могут дети с родителями, ну или родители с детьми, прийти и посмотреть, попробовать, какие есть секции и выбрать направление.
0: И вот... Поэтому давайте вспоминать, о чем, собственно, мы вообще занимались, когда были там в детстве, в юности. Mm-hmm. И я на очередной кружок.
1: Да,
0: пожалуйста.
1: Да, на десерт я оставила свое самое главное спортивное достижение. Я являюсь, у меня есть звание, я мастер спорта по пулевой стрельбе из винтовки.
0: Пулевое!
1: Да.
0: Так, винтовка это не воздушка, это прям вот уже такая, ну, прям пушка серьезная.
1: Да, пневматика и малокалиберная винтовка.
0: А из пистика умеешь?
1: Конечно.
0: А из автомата?
1: Конечно.
0: А не тяжело тебе держать, кстати?
1: Нет.
0: Нормально?
1: Вообще, да.
0: Ну, если честно, очень хочется посмотреть вообще на тебя в деле. Так что, чок, куда? У нас есть здесь такая хозяйственная территория. Все баночки консервные соберем, поставим, проверим, не растеряла ли ты скиллуху.
1: Так, ладно, но не в торговых центрах.
0: Ну, конечно. А, там, типа, в тиры вот в эти нет, да?
1: Вообще. Там, знаешь, если ты не умеешь стрелять, то ты совпадаешь вот с ненастроенной винтовкой, и ты попадаешь. А когда ты умеешь стрелять, ты вообще не туда, да.
0: Да. Ну и какой тогда смысл от твоего звания, если ты не можешь... Медведя выиграть или брелок? Просто потратила годы впустую.
1: Просто похвасталась.
0: Ладно, расскажите, на какие секции кружки выходили и каких результатов в итоге добились? 8-922-300-1046 это наш Макс и канал ВК, радио Красная Армия, туда тоже пишите.
2: Пробки на дорогах.
0: Тем временем давайте поговорим о ситуации на дорогах. 3 балла загруженность к этой минуте, сообщает сервис Яндекс.Карты. 11 минут на 50-летие октября от профсоюза до Пермякова. Придется постоять 10 на Герцена, далее по Малыгина от Камышинской до Мельникайте. И около 10 также на Мельникайте от Жигулевской до Республики.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 200 000 рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
2: Реклама.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: «Гиадзе. Вещанная сказка».
5: 51 87 37.
6: Категория 0+.

0: Максом для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: решили разобраться сегодня с таким вопросом, как кружки и секции, которые вы посещали в детстве, там, ну, в юности, в молодости. И вот ваше сообщение.
1: Ходила на баскетбол только потому, что через наш зал проходили бодибилдеры, а они, ну, такие красивые были. И тренироваться не всегда удавалось.
0: Ага.
1: Вот такие вот, значит, да?
0: Нормальная схема. А вы не хотели туда ходить, в тренажерный зал, куда бодибилдеры, кстати, ходят? Но знаете что? Я думаю, что у вас не было никаких шансов, потому что, как известно, бодибилдеры в первую очередь...
1: Думают о себе.
0: О себе, конечно, да. Так, есть еще вот одно сообщение. Ну, это из твоей команды, поэтому ты прочитай, потому что я в терминах могу тут запутаться.
1: Так, давай. В Суворовском и Твику занимался полевой стрельбой, КМС, упражнения МВ-1 и АК-1. Стрелял в тирах в торговых центрах, попаданий ноль. Mm-hmm. Вот, да. Вот о чем я и говорила.
0: Что такое МВ-1?
1: Малокалиберная винтовка.
0: Один, да.
1: Один
0: патрон. Одна. Ну, супер. Время пострелять, как говорится, да?
1: Между нами.
0: Цитирую классика. Мечтал ходить на брейк-данс, но в мое время таких секций, к сожалению, не было, поэтому приходилось учиться самому. Каких успехов я добился? Когда хожу на свадьбы эффектно могу выиграть танцевальный баттл.
1: Отлично.
0: Ну, что, нет, это извините меня, да. Самое главное, знаете, что я вам, ну, по опыту могу сказать, самое главное, брюки не порвать, когда вы баттл выигрываете. Ну, в общем, что, мы желаем всем родителям, которые сейчас вот как раз-таки размышляют на тему там дополнительного образования, как-то грамотно определиться, вложиться, да, вот сейчас, на этом этапе, чтобы потом, да, ваш ребенок стал там суперзвездой какой-то, стал богатым и не забыл, кто его талант поддержал.

0: Красноармии. Такая мощная эмоциональная история. E.T. от Кэти Перри и Канье Уэста. 9.49 в Тюмени. Ну и телега вот эта вся с концертом Канье Уэста в России продолжается. Ну вот, очень запутанная история. И вроде как, по последним вот, по последним данным, все-таки концерты состоятся, но, возможно, они перенесутся на другие даты.
1: Угу. Ну, это вот мы, видимо, взяли такую тенденцию небольшую с этого мероприятия. И у нас тут тоже небольшие изменения. У нас Выборка переносится на 18 часов.
0: Но это не разовое явление. Это все теперь ну, вот да. так вот будет на постоянку. Так что ожидайте сегодня вот Геру с двадцаткой лучших песен этой недели пораньше, в 18 часов.
1: Как обычно, в своем стиле.
0: А в субботу в 13.
1: Вот так.
0: Вот
1: да.
0: такие. Новый сезон, новые изменения. Вот потихонечку начинаются. Так что успевайте проголосовать на radarmi.fm за своих любимых исполнителей, чтобы ваш голос был учтен.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам.

0: СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: завершает утреннее шоу «Рэд» на этой неделе.
1: А переводится это как «Я не буду ждать». Ну и мы тут не ждем.
2: Я не могу.
1: Да.
0: О, духота начала.
2: Пятничная.
0: Пришел, тут начал. Антон Голев, знаток английского языка. Продолжим далее. Только идеальное произношение всех артистов. Если вдруг он где-то ошибется, вы можете разнести его в комментариях. Да.
2: Вообще легко. Я
0: скажи,
2: всегда открыт.
0: Давайте проведем тест сейчас.
2: Давай.
0: Вот это. The. The. Ты?
1: The.
0: Что ты обзываешься? Что ты дразнишься? Антон, мы желаем тебе отличного,
2: спасибо,
0: классного дня.
2: Спасибо.
0: Всем остальным тоже. Хороших выходных. Вернемся в понедельник и
1: раскачаем этот день.
0: Пока.
2: Про-по-по. Так, без двух минут 10 в Тюмени. А давайте посмотрим, что у нас будет дальше. На подходе Death and Thames, Rain Dance, чуть ранее еще Akmal, его хит «Любовная». Это все ожидает вас здесь, на Красной Армии.

та самая Люся Чеботина при, вот мне кажется, каждый раз, когда она звучит здесь на Красной Армии, где-то в углу в слезах икает себе Юртис. Но пускай лучше икает, чем поет. Это ему лучше получается делать у него. 10 часов и 8 минут, точно тюменская. Мы продолжаем далее. Это утро, утро пятничное, 28 августа. Сегодня я хочу напомнить, если вдруг вы тоже, как и я, живете ощущением, что сейчас где-нибудь, ну, плюс-минус среда, то, слушайте, я даже не знаю, или поздравить вас, или что, или наоборот, посочувствовать вам, потому что, мне кажется, мы с вами заработались. Поэтому давайте будем потихонечку выходить на финишную прямую этой рабочей недели и отправимся отдыхать. Тем более, последние выходные лета, выходные еще и перед новым деловым сезоном, еще и перед стартом школьного года, поэтому задач у нас с вами немало. В этом во всем мы планируем вас поддерживать музыкально. Впереди нас с вами ожидает хит от группы «Братья Гримм», «Ресницы». До этого Егор Крид и Артик и Асти Карма. Ну а сейчас Тейм Импала и Дженни Дракула.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Now is a warning to Corazon. Ну и, как вы понимаете, в таком достаточно ритмичном ритме мы с вами продолжим далее этот день. Ну, так получается.
2: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гиядзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57-57-57. Филатовская стоматология.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
8: Специализированный застройщик ПСФ «Зочи». Проектная декларация на сайте nosh.com.ru. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
9: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 13 градусов, на улице ясно, днем плюс 14. Облачно, вечером не менее облачно и до плюс 12 градусов.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Готовимся встречать здесь, на Красной Армии, Кайга и Макса Макнауна «Take Me Back». Но это, конечно же, далеко не все, что у меня готово для вас далее. Оставайтесь поблизости, ничего не пропустите.
3: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
7: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
8: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
7: А другие?
8: А другие? Ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.

Дуэт Гаязов Бразерс на Красной Армии только что. Это татарская дэнс-мафия, можно так их назвать. Санта-Лючия называется. Это история 10 часов и 43 минуты в Тюмени. Продолжаем далее. Слушать музыку впереди. Звезды мировой величины, иначе и не скажешь. Диджей, который когда-то подарил нам хит под названием Animals, да и не только. Мартин Гаррикс вместе с ним, ну... Впрочем, ее никнейм говорит сам за себя. Это Мадонна, Бизар. Совместная работа ожидает нас их уже через несколько минут. Ну а перед этим давайте-ка вспомним кое-что из нашего. Это «Монаки не дотянуться до солнца».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Тимини, сейчас до плюс 14 градусов, на улице облачно с прояснениями. Вечером сегодня до плюс 10, но осадки не прогнозируются.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами Ваня Дмитриенко и...

0: на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Тройная выгода в М+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Она.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени 11 утра. Ну что, продолжаем далее. Это пятничное утро, оно уже постепенно превращается в день. Ну и у нас здесь постепенно все музыкальное превращается в ваше. На подходе Оливер Хелденс, A.E.I.O.U.

8 Тюмени продолжается. Далее это утро. Всем большущий привет. Меня Антон Колев зовут. Здравствуйте. Пятница, 28 августа, и она продолжается. И вот какими новостями она продолжается в сети. Я думаю, эта новость будет интересна тем, кто у нас особенно следит за миром видеоигр. Я уверен, что среди мужчин 30 и 35 плюс, наверное, даже большое количество тех, кто ожидает выход игрушки под названием GTA 6. Дропнули вчера, я так понимаю, что вчера это произошло, а нет. Ну, в принципе, сегодня ночью, да. Дропнули геймплейные кадры GTA 6, и, конечно, сказать, что это нечто невероятное, тут, можно сказать, ничего не скажешь. Игру можно будет пройти примерно за 80 часов. В общем, сейчас весь сегмент интернета, который следит за видеоиграми, он нас по-настоящему поражен. И, девочки, я хочу вам сказать, что если вдруг вы думаете и ломаете голову над тем, что же подарить своему возлюбленному, если вдруг у него осенью день рождения, или, может быть, на Новый год вы уже ломаете подарки, ломайте голову насчет подарка, я вам так скажу, задумайтесь насчет того, чтобы заранее позаботиться о хорошей игровой видеоприставке, ну, там, например, PlayStation 5, да, и о том, что уже пора откладывать денежки на GTA 6. Это просто бы, если бы мне подарили, я не знаю, я бы... Что я бы... Я не знаю, что бы я сделал.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
7: Покупай у нас Чанган.
6: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сейс 75+, 2024 модельного года. Неофита.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не это.
1: Этот трек с вами послушаем через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
3: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
3: и слушай новые треки.
0: Ступай
3: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай
3: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
0: Ступай.
3: vk.com/redarmyfm.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Финальные скидки на «Хавейл» в «Автомаг». Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой «Хавейл» до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии прямо сейчас Слейтер, трек, который мне сильнее остальных запал вообще в душу. Из последних треков здесь на Красной Армии Dance называется он. Ой, прям вообще, слушайте, но я влюбился в эту музыку, честно говоря. Не знаю, почему она меня так привлекает, но вот что-то такое имеется. 11 часов и 43 минуты в Тюмени. Пятница продолжается, 28 августа сегодня. Ну и я хочу вам сообщить приятные новости, первым принести их вам со следующей недели, с 31 августа. И всю следующую неделю мы будем много подарков дарить нашим слушателям. Во-первых, утренним шоу Red на следующей неделе дарим билеты на промышленно-энергетический форум ТНФ, который с 14 по 17 сентября пройдет в Тюмени, и у вас есть возможность выиграть туда пригласительные билеты, бейджики формата стандарт и визитор. Если вы не знаете, что это такое, то рекомендую на сайте ТНФ познакомиться. Вы увидите стоимость, и вы поймете, что это вполне себе ого-го, какой еще ценный подарок. Также в утреннем шоу Red, я думаю, будут и билеты в кино, и все то, что нужно для того, чтобы начать каждый новый день максимально и максимально... Максимально и максимально с пользой. А с 12 до часу в программе «Плюс вайп» мы также на следующей неделе дарим возможность миллениалам вспомнить свою молодость и побывать на концерте группы «Многоточие». Да, всю следующую неделю не пропустите. На этой, впрочем, у нас тоже есть подарки. С 12 часов начинается «Плюс вайп» здесь, и мы будем дарить сертификаты в Бестран Максимилианс на 3000 рублей и билеты в кино. Так что не пропустите. Пока же идем далее слушать музыку. Прямо сейчас с нами Тима Белорусских и «Мысли».

0: компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
5: Главный тюменский.
6: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

ровно 12 часов Тюмени. Именно в это время мы стартуем здесь программу под названием «Плюс Вайб». Все подробности того, как будет проходить ближайший час, расскажу после того, как здесь прозвучит «Коста Ла Коста», «Черри Леди», но произойдет это буквально через 15 секунд.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, стартуем Плюс Вайб прямо сейчас здесь, на Красной Армии. Завершающий день на этой рабочей неделе, когда можно получить подарок. Сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс» от нас, от Красной Армии, и билеты в кино. Да, потому что на следующей неделе мы будем разыгрывать вплоть до четверга включительно концерты, билеты на концерт группы «Многоточие». Ну, а на этой я подарок уже озвучил. Так что ближе к середине часа не пропустите возможность получить подарок билеты в кино. С ближайшим будущим не пропустите возможность получить подарок. Сеткат, ресторан «Максимилианс». Вот, в общем-то, расклад такой. Также афиша будет в середине часа. Тоже есть возможность послушать, какие интересные события происходят в Тюмени. Подборку таковых событий для нас сделала Таня Завродская. Придет и подробно все нам здесь расскажет. Ну и, конечно, без музыки мы тоже никуда. Много самых разных хитов здесь будет звучать. Как новинок, так и уже полюбившихся хитов. Так и золотых, так называемых, хитов. Голдов из прошлого. Все это будет. Прямо сейчас вместе с нами Нептюника. Послушаем хит «What If» и будем приступать к розыгрышу сердца «Максимилианс».
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: 12 часов и 10 минут в Тюмени. Продолжаем далее Плюс вайб. И сейчас будем разыгрывать билеты. Не билеты, а сертификаты на посещение ресторана «Максимилианс» на 3000 рублей. Что для этого нужно? Будьте готовы ответить на мой вопрос, а свой вариант ответа прислать к нам в Макс или в Телеграм по номеру 922-300-104-6. Отталкиваться будем, как и всегда, впрочем, от того, что за день сегодня такой, 28 августа. Быстренько, кратенько обозначу, какие есть праздники, после чего задам вопрос по одному из них. Сегодня, если вдруг вы не знали, то день второй половинки. Прекрасная возможность для того, чтобы в очередной раз подойти к ней, обнять и поздравить. Даже вот по такому надуманному, казалось бы, информационному поводу, да, вот прям подойдите и сделайте. День военного медика, день пышных дам, день котлет в Костроме, 19 лет уже празднуется. Костромчане, с праздником вас, покушайте там на здоровье. День надутых губ, день запрокидывания головы, день гоняйте мышкой вокруг значков. Это, видимо, посвящено тем, кто предпочитает в офисах посреди рабочего дня заниматься не какой-то там непосредственной работой, а что-то вот это вот, знаете, как типа убивать время. А еще сегодня, между прочим, Международный день публичного чтения комиксов. International Read Comics in Public Day. И вы знаете, что хочется сказать? Хочется вот как раз-таки именно по этому празднику и пройтись и вам задать вопрос по одному из них. Когда мы говорим о комиксах, наверное, у большинства из нас, как любителей комиксов, первыми в голову приходят мысли либо о Marvel Comics, либо о DC Comics. Я бы хотел сегодня у вас про Marvel и спросить. Скажите, пожалуйста, какой герой был первый именно в комиксах у Marvel Comics? Ну, там, если быть точным, то изначально компания называлась Timely Comics, которая потом стала Marvel Comics. И вот первой публикацией был комикс Marvel Comics номер 1 в октябре 1939 года, в котором впервые появился какой супергерой. Итак, варианты ответов. Цифра 1 – Человек-факел. Цифра 2 – Человек-поезд. Цифра 3 – Человек-компьютер. Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги после диджей Smash и поет ATML.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Ну что, в Тюмени 12 часов и 16 минут. Самое время подвести итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. И сделаем мы это следующим образом. Я сегодня спрашивал вас о том, какой герой был первым в комиксах Marvel, компании Marvel Comics. И если хотите, немножко вам эту историю могу подраскрыть. Потому что, почему? Потому что вновь, ну, связь оставляет желать лучшего и чуть-чуть подводит нас. Не смогли мы с победительницей связаться, но, тем не менее, это не отменяет ее победу. Просто мы ее вот так вот тут живую не услышим. Но я тем временем расскажу вам, да, что действительно в 1939 году компания Marvel Comics, ну тогда она еще называлась Timely Comics, в 1939 году первой публикацией был комикс Marvel Comics номер один в октябре 1939-го, и там впервые появился такой супергерой, как Человек Факел, также известный как Джим Хэммонд, персонаж, один из первых супергероев вселенной Marvel, созданный Карлом Бургесом. Он впервые, опять-таки, появился, да, вот именно там, Marvel Comics номер один. Ну и напомню, у нас, да, было три варианта ответа. Человек-факел, человек-поезд, человек-компьютер. Ну и Катя первая верно нам ответила, что это был человек-факел. Мы ее поздравляем. Желаем хорошего отдыха. Ну а сами тем временем продвигаемся далее. Прямо сейчас вместе с нами Хэвен и Кейтлин Арагон, I Run.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: 9.15, мы продолжаем далее двигаться по этому часу. Впереди нас с вами ожидает возможность выиграть билеты в кино, в кинотеатр Атмос Синема. До этого нас ждет афиша на сегодня, предстоящие выходные. Но еще ранее Инотер 54 Ультра Talk to You.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сейс 75 плюс 2024 модельного года. Нет, это.
5: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-6.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на ближайшие два дня. В планах дизайнерский маркет, мясо на огне и музыка из 2008-го. Сегодня, 28 августа с 11 утра на Алибашевском базаре откроется «Иголка Маркет». Более 150 дизайнеров и локальных проектов. Одежда, аксессуары, местные продукты и семейные мастер-классы. Маркет работает до 30 августа. Вход свободный 0+. В 15.00 в «Астра» на Сергея Джамбровского пройдет арт-перформанс «Мечтатели». Коллаборация с «Жабо» и «Свит Хоум», где квартира станет пространством для искусства. 18+. В 7 вечера на площадке по адресу проезд Воронинские горки 178 пройдет настоящий огненный вечер. Михайловский и Ермолаев BBQ и бир. Нам обещают закуски, овощи, мясо и рыбы на гриле и многое другое. 18+. В 21.00 в бульвар-баре за диджейскими пультами встанут резиденты дискотек, а танцпол вернется в 2008-й. Туда, где музыка была важнее лайков, а селфи еще не мешали танцевать. 18+. Завтра, 29 августа в 11 утра, музей «Дом Машарова» приглашает на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Магнитная пушка, волновой маятник, колыбель Ньютона и оптические иллюзии объяснят законы науки без скучных пояснений. 6+. В 20.00 в Доме печати пройдет опытный микрофон Дионис Арудов, Назир Юламанов, Игорь Яговцев и Эльдар Эльдаров. Проверят новый и переработанный материал. 18+. А еще сегодня в Тюмени области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вход на все сеансы свободный. Например, можно посмотреть «Приключения Чебурашки 2». Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Coldplay, My Way Dolls на Красной Армии только что. Ловлю очередной новый хит, которым Coldplay смог немножечко себя подраскрыть, и увидели мы его с другой стороны. А если быть точным, то, наверное, с другого трека знаменитейшего хитмейкера Stromae. 12:35 в Тюмени. Продолжаем далее. Плюс вайб. Впереди у нас возможность выиграть билеты в кино. И оттолкнемся мы с вами вот от чего. Готовьте ваши смартфоны и будьте готовы ответить на мой киновопрос. Мой киновопрос сегодня частично еще киномузыкальный, потому что сегодня свой день рождения, 28 августа, празднует актер, актер кино, телевидения, продюсер, комик, музыкант в том числе, Блэк Джек, или Джек Блэк, правильнее будет сказать. Человек невероятно харизматичный, у него есть своя группа, которая мне, если честно, прям вообще сильно импонирует, если посмотреть их живые выступления. Это, ну, прям как такая, знаете, квинтэссенция вообще всего того, что хочется видеть на живом концерте. Это и общение со зрителем, это и присутствие комедии своего рода, это и потрясающая музыка и так далее. Teenage SD называется эта группа, кстати говоря, которую возглавляет Джек Блэк. Вот, я бы хотел вас спросить сегодня, опять-таки, затронуть его киномузыкальную карьеру. Вот так я бы сказал. Дело в том, что он играл в одном из фильмов главную роль. Фильм этот был, знаете, такая комедия, в которой, значит, некий скандальный гитарист, музыкант, герой, которого сыграл Джек Блэк, он, в общем-то, пошел работать учителем музыки в школу и там организовал свою школу, школу какого-то музыкального жанра. Так, собственно говоря, эта история, вся киноистория называется этот фильм. Школа чего? Школа какого музыкального жанра? Три варианта ответа у меня для вас. Школа рэпа, школа рока или школа джаза. Пишите свой вариант ответа к нам в мессенджеры 92230104.6. Подведем итоги мы с вами через несколько минут. Послушаем певицу Мэри Гу с ее хитом «Настоящий», как раз тебе это и сделаем.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 15, на улице ясно, вечером сегодня плюс 12 облачно, ночью до плюс 8, и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
7: Купил и отдыхай спокойно.
8: Тимофея Чаркова, 60.
9: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
10: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
11: Шоу Гейрадзе «Вещанная сказка».
10: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
14: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
15: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2029.
16: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:43 в Тюмени. Мы подводим итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Ксюша. Привет.
2: Привет.
1: Привет, доброго дня. Расскажи, как у тебя эта последняя неделя лета проходит, чем она знаменательна и какие планы на осень?
2: Хотим сегодня сходить в кино и в боулинг.
1: Кино и боулинг? Ничего себе. Так, это будет яркое завершение летних вечеров.
2: Да.
1: А вот что касается осеннего периода, там какие мысли?
2: День рождения отпраздновать.
1: День рождения отпраздновать. Что, хороший план. Надежный, как швейцарские часы, как говорится. Ну что ж, давай тогда часть твоих планов мы будем реализовывать. Чтобы сходить в кино, нужно получить у нас билетики в это самое кино. А сделаем мы это после того, как ты озвучишь верный ответ на мой вопрос. Я напомню, что сегодня, 28 августа, день рождения у одного из таких достаточно харизматичных актеров, музыкантов, продюсеров современности. Он еще и комик. Это Джек Блэк. Знаем большое количество фильмов, в которых он снялся в различных ролях. Как каких-то второго плана, так и в главных. Но был один фильм, в котором он, как и музыкант, еще себя сильно проявил. Это фильм был про учителя музыки, который был, ну, каким-то таким вот скандальным гитаристом, ярым противником всех цивилизованных норм общества, если можно так выразиться. Ну и потом он, значит, начал учить детишек музыки. А вот в каком жанре, как назывался-то, собственно говоря, этот фильм? Школа чего была? А. Школа рэпа, Б. Школа рока или В. Школа джаза?
2: Это была школа рока.
1: Не хватает тут какого-нибудь тяжелого гитарного рифа. Да, это абсолютно верно. Поздравляем тебя, Ксюш, с победой. Еще раз желаю тебе.
2: Спасибо.
1: Отличных выходных впереди. Ну и будем ждать тебя ежедневно здесь вообще безостановочно. Здесь на Красной Армии всегда рады тебе.
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо и тебе. Пока-пока. Ну, а мы с вами отправляемся туда, где нас ждет последний обеденный перерыв на этой рабочей неделе, к финалу этого часа. Но перед этим, конечно же, еще несколько отличных хитов нас ждут. Послушаем Карлиту и Софи Такер, Манхэттен. Но перед этим Джуниор Калдера, Софиэлис Бэкстер, Can't Fight This Ceiling. Ловите.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По-прежнему в Тюмени плюс 15 градусов и на улице ясно. Вечером сегодня до плюс 12 будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 8 и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

0: Тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

Свиньи, час дня. Ни в коем случае не останавливаемся ни на секунду. Продолжаем далее этот день. Впереди много хитов. На подходе Мари Краймери, диджей дуэт Fastboy. Но сперва Jonas Blue, Girl.

На Красной Армии «Ты помнишь» называется эта история. В Тюмени 13 часов и 10 минут. И несмотря на то, что вы помните, но я на всякий случай вам сообщаю, тем более, что информация обновленная. Да, с сегодняшнего дня здесь, на Красной Армии, наш чарт «Выборка» теперь не в 19, а в 18 часов. Не пропустите двадцатку обновленных хитов, лучших хитов недели по версии слушателей Красной Армии в главном тюменском музыкальном чарте «Выборка». Но до вечера еще нам с вами немножко нужно поработать, и я предлагаю, чтобы любой рабочий процесс сопровождался хорошей музыкой. Мы об этом позаботимся. Впереди группа «Пицца», «Золото», до этого «The Wanted»,

0: ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка за 720 3758 16+.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
11: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
12: И слушай новые треки.
11: Ступай!
12: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
11: Ступай!
12: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
11: Нас уже 18 тысяч.
12: Не хватает только тебя.
11: Ступай!
12: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 4 балла. Местами есть затруднения. 11 минут стоит 50 лет октября от Профсоюзной до Пермяковой. Также 50 лет октября от Севастопольской до Немцовой. И пробка на товарном шоссе Первомайской от Дыховской до улицы Осипенко. Время проезда там около 10 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Далее на Красной Армии Филатов и Кэрос и СТ, там, где рассвет. Послушаем этих ребят через 2 минуты с небольшим. Никуда не уходи.
3: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сейс 75 плюс 2024 модельного года. Не
7: оферта. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте. Трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.
9: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
3: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Тюмени 2 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. К 1 сентября готовимся не только мы, но и мошенники тоже. Скоро расскажу про новую схему, которую придумали аферисты. Не переключайся.

На Красной Армии только что был Рамиль с суперхитом «Сияй» в Тюмени. 14 часов 8 минут. Как и обещала, рассказываю про новую схему, которую придумали мошенники, судя по всему, в честь 1 сентября. Они создают сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителях. Далее аферисты звонят, представляются директором или классным руководителем и под предлогом технических работ в электронном дневнике просят код из СМС. Ну, а этот код – это ключ к госуслугам или банковскому приложению. Такая вот история. Предупреди всех своих близких, особенно старшее поколение, чтобы никто не попался. Ну и вообще, желаю, чтобы все складывалось хорошо, особенно в преддверии такого важного праздника, как 1 сентября. Далее будем слушать и Бена, и его большущий хит «Хэллоу», а прямо сейчас Дима Урих «На меня ты не сердись». Это «Красная армия». Всем роскошного дня!

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На старте Оливер Хелден с крутым кавером на AEAOU. Еще сегодня в стране и Тюмени пройдет акция «Ночь в кино». Подробности лови в свежей афише далее.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
5: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на ближайшие два дня. В планах дизайнерский маркет, мясо на огне и музыка из 2008-го. Сегодня, 28 августа с 11 утра на Алибашевском базаре откроется «Иголка Маркет». Более 150 дизайнеров и локальных проектов. Одежда, аксессуары, местные продукты и семейные мастер-классы. Маркет работает до 30 августа. Вход свободный 0+. В 15.00 в «Астра» на Сергея Джамбровского пройдет арт-перформанс «Мечтатели». Коллаборация с «Жабо» и «Свит Хоум», где квартира станет пространством для искусства. 18+. В 7 вечера на площадке по адресу проезд Воронинские горки 178 пройдет настоящий огненный вечер. Михайловский и Ермолаев BBQ и бир. Нам обещают закуски, овощи, мясо и рыбу на гриле и многое другое. 18+. В 21.00 в бульвар-баре за диджейскими пультами встанут резиденты дискотек, а танцпол вернется в 2008-й. Туда, где музыка была важнее лайков, а селфи еще не мешали танцевать. 18+. Завтра, 29 августа в 11 утра, музей «Дом Машарова» приглашает на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Магнитная пушка, волновой маятник, колыбель Ньютона и оптические иллюзии объяснят законы науки без скучных пояснений. 6+. В 20.00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Дионис Арудов, Назир Юламанов, Игорь Яговцев и Эльдар Эльдаров проверят новый и переработанный материал. 18+. А еще сегодня в Тюмени области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вход на все сеансы свободный. Например, можно посмотреть «Приключения Чебурашки 2». Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 14, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду, вечером плюс 12, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий дуэт, это Кайго и Макс Макньюан, Take Me Back. Еще чуток, это крутая песня, будет у тебя.
0: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. Волга. Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 15, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером до плюс 12, а ночью до плюс 10, а осадков при этом синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут итальянские звезды. Это Мирко Кремонт с темой «Партенопе». Пошумим уже совсем скоро. Не переключайся.
0: Реклама.

Тюмени 13.00. Ой, 15.00. Три часа, короче. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь за наш счет попасть на ведущее событие этой осени – форум ТНФ. Но сначала послушаем Богдана Медведя, сразу после диджея Годжан. Делай громче.

Бойко с темой экспонат, но далее будем говорить не о музее, а о форуме, а именно форуме ТНФ, огромном масштабном событии, которое вот-вот случится в нашем городе. Это настоящий флагманский проект и неоценимые, я думаю, возможности для всех бизнесменов, предпринимателей, управленцев и тех, кто хочет ими стать. Что нужно делать, чтобы туда попасть за наш счет? Это очень даже реально. Слушай на следующей неделе утреннее шоу «Ред» с 7 до 10 утра, выполняя задания ведущих и, собственно, побеждай. Еще, кстати, скажу по секрету, там будет культурная программа, и это будет большой сюрприз, большое удивление, поэтому на нее ты тоже можешь попасть, если будешь выигрывать. Дальше с нами будут Джонни и его «Эйфория», прямо сейчас 50 Cent, «Диско Инферно», это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем продлевать лето вместе с Карлитой и проектом Софи Такер. Горячий хит «Манхэттен» прозвучит через минуту ровно. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы услышим блестящую тему «Don't Go Mad» от Лирика. Расскажу, в каком районе нашего города скоро вырастет новый микрорайон. Не переключайся.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гейрадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
9: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.

Лауреатка Грэмми за лучший рэп-альбом. Ну и далее в эфире еще множество именитых артистов. Сначала же расскажу о том, какой район нашего города в будущем украсятся новые высотки. Масштабная стройка планируется в районе Тобольского тракта. Там будет, помимо, собственно, жилья, торговый центр с кинозалом, поликлиника, спорткомплекс с бассейном, пожарное депо, 3 школы и 4 детских сада. Всю эту историю предполагается построить до 2045 года. Ну, а начнется где-то в 2035, а может быть даже и пораньше. Так что, если есть планы переехать куда-либо, то можно положить глаз на этот новый проект. Дальше же предлагаю приложить ухо, скажем так, к своим динамикам, потому что здесь появится группа «Серебро» с нежнейшим треком под названием «Смотри, но не трогай». А до этого Джоэл Кори, «Whisper», это «Красный».

0: Реклама.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! «Мегатюмень.ру».
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

чуть менее 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Далее будет эксклюзивная инфа. Расскажу, какие призы будут в программе «Плюс Вайб» на следующей неделе. Не переключайся.

Красной Армии, Ольга Серябкина и Дима Урих с темой 8-901. И ты знаешь, я тоже хочу дать тебе один номерок, очень полезный. Он поможет тебе получить крутой приз в программе «Плюс Вайп», а именно билеты на концерт группы «Многоточие». Такой подарок будет на следующей неделе в «Плюс Вайбе». Программа выходит по будням с 12 до 13 часов, так что ставь себе напоминалки. Ну и, собственно, сам номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. Он будет нужен, чтобы участвовать в игре от ведущего, и который, собственно, и поможет тебе, если очень сильно повезет, то выиграть. А я верю, что работает то, во что ты веришь. Если ты веришь, что ты победишь, значит, так и будет. В общем, ставь себе напоминалки и погнали дальше. К нам присоединится невероятная Беовулф с темой «Феникса». Прямо сейчас кое-что танцевальное, «Нептуника», «What if» на «Красной Армии».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди колоритная тема «Jamaican Bam-Bam» от Хью Жела и Солта. Скоро послушаем эту крутую вещицу, не переключайся.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на ближайшие два дня. В планах дизайнерский маркет, мясо на огне и музыка из 2008-го. Сегодня, 28 августа с 11 утра на Алибашевском базаре откроется Иголка Маркет. Более 150 дизайнеров и локальных проектов. Одежда, аксессуары, местные продукты и семейные мастер-классы. Маркет работает до 30 августа. Вход свободный 0+. В 15.00 в Астра на Сергея Джамбровского пройдет арт-перформанс «Мечтатели». Коллаборация с Жабо и Sweet Home, где квартира станет пространством для искусства. 18+. В 7 вечера на площадке по адресу проезд Воронинские горки 178 пройдет настоящий огненный вечер. Михайловский и Ермолаев BBQ и бир. Нам обещают закуски, овощи, мясо и рыбы на гриле и многое другое. 18+. В 21.00 в бульвар-баре за диджейскими пультами встанут резиденты дискотек, а танцпол вернется в 2008-й. Туда, где музыка была важнее лайков, а селфи еще не мешали танцевать. 18+. Завтра, 29 августа, в 11 утра музей Дома Шарова приглашает на интерактивную выставку «Планета Мехтим» или «Магия физики». Магнитная пушка, волновой маятник, колыбель Ньютона и оптические иллюзии объяснят законы науки без скучных пояснений. 6+. В 20.00 в Доме печати пройдет опытный микрофон. Дионис Арудов, Назир Юламанов, Игорь Яговцев и Эльдар Эльдаров проверят новый и переработанный материал. 18+. А еще сегодня в Тюмени области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вход на все сеансы свободный. Например, можно посмотреть «Приключения Чебурашки 2». Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 15, ветер западный с порывами до 7 метров в секунду. Вечером плюс 12, ночью плюс 8. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди

0: еще много классной музыки далее. Не переключайся.
1: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-350-600-091-906.
1: Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
2: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.

Мания. Just when you think you've finally let

Армении невероятная красота. Это тема Bizarre от Мадонны. И, к слову, о красоте в нашем городе ее стало еще больше. А именно появился новый арт-объект. Это ажурный мурал. Его нарисовали на стене Швейцарии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 15, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером до плюс 12, а ночью до плюс 10, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди, безусловно, топ от Тимы «Белорусских мыслей». Своими мыслями артист поделится уже совсем скоро. Не пропусти.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 17 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро поделюсь, чем пользователи Рунета едят арбуз. Спойлер, ты точно удивишься. Пока же послушаем парочку шикарных треков. Делай громче.

Красной Армии проекта «Вебауза» с темой «Магнетик» в Тюмени 14 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю, с чем пользователи Рунета едят арбуз. Оказалось, что его вообще можно есть с чем-либо. Так вот, есть те, кто предпочитает арбуз солить, те, кто ест его в прикуску с черным хлебом, и те, кто сильно хвалит сочетание арбуза и лимона. Вот это вот вообще неожиданно, если честно. От себя добавлю лайфхак, который я видела на Ютубе. Там один американец говорил, что они обожают жарить арбуз на огне, и, мол, это просто невероятно вкусно. Потом русские, это

все дело. Ну, а музыку мы точно подгоним. Впереди Диджей Грув и Филатов и Кэрос. Счастье есть. Прямо сейчас Дипло, Джастин Бибер, Where Are You Now? Это «Красная армия».

0: новости города от Николая Антонова. Не пропусти.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Милый ужас, помоги!
2: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
3: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
2: Как-как?
3: 533-444. Записывай и звони скорее.
4: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
5: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
6: Застройщик ОАЭС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: времени 17.23 с выпуском новостей в студии Николай Антонов. Тебе слово.
1: Добрый вечер. Тюменцев призвали сделать дорогу в школу безопасной в преддверии нового учебного года на акции «Дорога в школу». Как пишет информационный центр правительства Тюменской области, в ней приняли участие дети и представители различных ведомств. Водителей просили пропускать детей на пешеходных переходах по пути в школу, сбросить скорость в пределах города и во дворах. Кроме того, в первые дни сентября сотрудники ГАИ будут нести службу у школ ежедневно, напоминая водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. Медальон павшего солдата нашли тюменские поисковики отряда «Кречет» в ходе полевых работ под Ржевом. Здесь шли сражения во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет регион Тюмень. Благодаря сохранившимся данным им удалось установить имя и фамилию красноармейца и даже найти родственников. Александр Владимирович Притчин, 1916 года рождения, родом из села Кипель Курганской области. Сейчас его дочери Анне Александровне 90 лет, и она всегда мечтала получить хоть одну весточку от папы. В Тюмени появились 3 новые автобусные остановки. Об этом сообщает администрация города. Теперь автобусы устанавливаются на остановочных пунктах улица Фармана Салманова, 23, улица Василия Подшибякина в районе улицы Арктической, 14, в сторону улицы Заполярной, а также на улице Василия Подшибякина в районе улицы Фармана Салманова, 18, в сторону Уездной. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени прямо сейчас 5-бальные затруднения. Крупнейшая на данный момент на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Также на Остепенко вдоль 50-летия Октября от Немцова до Пермякова. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди кое-что красивое от Зиверт, Эвер и Директор Рилс. Давай на самый верх.

0: влюбленный. Ну а где сегодня в Тюмени будет играть самая лучшая музыка, расскажу уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
8: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет».
11: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-783-0579.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Красной Армии Тейм Импала и Дженни Дрекула. На данный момент это второе место главного тюменского чарта «Выборка». Удастся ли Дракуле пробраться в лидеры хит-парада, узнаем уже совсем скоро. В 6 вечера стартует «Выборка». И тогда станет известно, за какие песни всю неделю голосовали тюменцы. Командовать парадом будет наш любимый Гера Адамян. Его компании точно удастся отвлечься от рабочих дел и тревог. Так что не переключайся и слушай «Выборку» с 18.

0: твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+2024 модельного года. Не офята.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиядзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане. И ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 691 906.
10: Вы достойны лучшего. В Сибирь Оптике. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
13: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
14: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
15: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Музыкальная приветливость. Добро пожаловать в главный тюменский чарт «Выборка». Меня зовут Гера Адамян. Вместе с вами я буду наслаждаться двадцаткой лучших хитов недели. Последние выходные лета 2026. Прикиньте, все, лета больше не будет. Но мы с вами устроим сегодня субтропическую вечеринку. Прежде чем мы ее начнем, я поделюсь с вами секретом, а точнее назову хиты, которые уже не в топ-20. Это «Медуза» и Генри Камомилле «Don't Wanna Go Home». Мия Бойко «Экспонат».
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат.
0: Ну а теперь поехали. Двадцатка лучших.

0: Афробитами новинка в нашем плейлисте. Диджей Гоя. Мичико, кстати, переводится «мой мальчик». Румынский музыкант, которого заметил свет благодаря этому хиту в этом году. Ну вот, началась звездная жизнь у парня. Молодец, красавчик, и начал завоевывать сразу же все мировые чарты и начинает наш в том числе. Ну а на строчку ниже у нас Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».
1: 19 место.

0: Еще одна новинка на этой неделе под номером 18. Это группа «Градусы» на ресницах. Сейчас самое время мне кое-что вам рассказать. Знаете что? Сейчас поймете. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: В Австралии и песни запретили включать в чарты. О нововведениях было объявлено всего через несколько месяцев после того, как кавер-версия песни Мадонны «Like a Player», возглавлявшая чарты, возмутила некоторых представителей музыкальной индустрии, которые посчитали, что она была создана с помощью искусственного интеллекта. Песня, которую прослушали более 48 миллионов раз на Spotify, позже была обновлена на музыкальной платформе, и в титрах появились сведения об использовании ИИ. Мэрайя Кэри отмечает 25-летие альбома «Glitter» расширенным переизданием своего альбома 2001 года, релиз которого запланирован на 30 октября. Новая версия выходит в преддверии расширенного цифрового делюкс-издания альбома «Glitter», включившего 15 дополнительных треков. Бонусные материалы будут включать редкие и ранее не издававшиеся записи из личного архива Кэри, хотя полный список треков пока нам еще не известен. Мы закрываем рубрику музыкальных новостей и возвращаемся куда? Ну, правильно, конечно же, к нашей любимой музыке.
1: 17 место.

0: Это Кэтрин Грейс Грайнер, она же американская поп-певица, известна нам как Слейтер. И ее мощная работа Dance. 2 недели в списке лучших хитов недели и уже успела подняться за короткий промежуток времени на 15-ю строчку. Впереди у нас что с вами? Короткая пауза, а после мы вернемся и будем продолжать наслаждаться музыкой.
1: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
2: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
1: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
2: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
1: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОКН 107-720-35-866-8-16+.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
2: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно». Букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
7: Вернемся к нашему плейлисту и нашей вечеринке в последние выходные. Лето 2026. На очереди новинка прошлой недели в нашем чарте. Ваня Дмитриенко. Недоступно.
8: 14 место.

0: Ну, очень атмосферный и стильный трек от Ave. Называется он Meet Me in the Dark. И находится он на 13 строчке в топ-20. За 3 выходных они поднялись на эту позицию и расположились рядом с моим еще одним любимым треком, который называется Fever Dream, а исполняет это Алекс Уоррен.
1: 12 место.

0: Пару недель пребывания в главном тюменском чарте поднимаются. Кто? Не поверите, это же Gayazov Brothers, ребята. Санта-Лючия. Впереди у нас вторая половина двадцатки лучших хитов. А в той части те треки, которые были или стремятся попасть на вершину чарта.
1: Прогноз погоды.
2: К данному часу 14 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду, ночью похолодает до плюс 8, ожидается небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Пробки на дорогах.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пробки 6 баллов. Самые крупные затор на улице Осипенко от улицы Немцова до улицы Пермякова, а также на Мельникайте от Жигулевской до улицы Республики. Среднее время проезда 22 минуты. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 200 000 рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300. Тройная выгода. Вен Плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М Плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
6: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
5: А другие?
6: А другие? Ну, ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
6: Все для школы.
5: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
7: Тимофея Чаркова, 60.
8: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

Я смотрю, что у The Second Voice очень серьезные намерения. Очень быстро его работа Let Me Be, а точнее на четвертой неделе оказывается на 7-й строчке в списке лучших хитов. Вероятно, что через пару недель этот хит окажется в топ-3, но огромное, честно говоря. А на прошлой неделе там были, кстати, Филатов и Кэрос, и сегодня они оказались мало того, что за пределами топ-3. Да они очень далеко уже. На 6-й строчке, ребят, с работой среди счастливых людей. 6-е место.

0: кто это у нас стоит на пороге попадания в топ-3? Это же Мод in the Club. Чувствую, на следующей неделе мы его там увидим. А кто сегодня в тройке, узнаешь после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: то выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Вещанная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Финальные скидки на Хавейл в Автомаг. Всего 8 автомобилей с выгодой до 500 тысяч рублей. Успей купить свой Хавейл до повышения цен. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Подробности акции в отделе продаж. Срок до 31 августа 2026 года.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
4: Топ-3 хита недели. Самые сочные, самые спелые, самые жаркие. Ну, вы поняли. Так, начнем с бронзы. Сегодня на третьем месте Tame Impala и Jenny. Напомню, что в прошлые выходные эти ребята были номер один с работы Дракла.

на нашей с вами вечеринке в последние выходные лета 2026. Это Russian, Рау Алехандро и Whiskey Pongo. Это те, кто задают лично для меня тропическое настроение. Ну а что за стилек стал сегодня главным хитом? Узнаешь совсем скоро. Сначала я напомню нам всем порядок всей двадцатки. Под номером 20 на этой неделе новинка диджей Гоя «Мичиго».

если я буду танцевать. Номер 15. Это Slater, Dance. Четырнадцатая строчка. Ваня Дмитриенко. Недоступно. Тринадцатое место. Ave. Meet me in the dark. Двенадцатая строчка. Это Алекс Уоррен. Fever Dream. Одиннадцать. The Bowser. Magnetic. На десятой строчке за две недели оказались Гаязов Brothers, Santa Lucia. Номер 9 это Хугель и Сольта, Джамайка, бам-бам-бам. Восьмое место, Holiday Boy, Loco La Vida. Под номером 7, The Second Voice, Let Me Be. На шестое место опускается Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Под номером 5 Хугель, Исмаил, Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Четвертое место. Мод in the club. Третье место. Тем Импала и Дженни Дракула. Номер 2 – это Russian Rao Alejandro и Wizkid, Pongo. Ну и главный хит на этой неделе. Встречайте этот стилек. Это Anota и 54 Ultra, Talk to You.

Финалим вечеринку в главном тюменском чарте «Выборка». Но ваша только начинается. Я желаю вам провести эту ночь так, чтобы вам было что вспомнить, но при этом на утро вам было чуть-чуть стыдно за вчерашнее. Меня зовут Гера Адамян. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Поднимаю бокал за ваше легкое утро. И, конечно же, до встречи. Пока, ребята.

времени 19.00. Продолжаем вечер на Красной Армии. Впереди идеальные для этого самого вечера саунд лето от Джонни и Федука. И прямо сейчас тема Мичико от диджея Годи.

Только что коллектив Two Colors с пластинкой Mad World на Красной Армии, что переводится как «Безумный мир». И вот подъехала новость в настроении трека. Девчонки для нас, к сожалению, неутешительная. Девушек-психопаток оказалось аж в 5 раз больше, чем изначально предполагали ученые. Ну, вообще считалось долгое время, что это исключительно мужской недуг. Но, как и во всем прочем, у женщин психопатия немножко вот по-другому проявляется. Там в манипуляциях, каких-то скрытых агрессиях, сплетнях, ну, на мой вкус, странно это все, как будто вот перечень – это основа любой большой социальной группы. В Тюмени уже 7 часов 7 минут. Мы продолжаем наслаждаться этим пятничным вечером, но уже в компании Юлианы Карауловой с пластинкой «Внеорбитные». Но сначала послушаем Филатова, Кэрос и СТ с темой «Там, где рассвет» на Красной Армии.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 1890 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиядзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+. Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
12: Застройщик ООО «СЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
14: Отремонтируйте стекло в моей машине.
15: Какой у вас автомобиль?
14: Красный.
15: Конечно, заменим.
16: Лаборатория «Автостекла». Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
11: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру

Difference, yeah.

0: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 11 градусов тепла, местами небольшой дождь, завтра утром плюс 8, и также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гейрадзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
12: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00. Выборка.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гейрадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: случая.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.